культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Петропавловске прошел кинолекторий «От хроники к будущему». Рукопись 17 века обучения ЕСУ обнаружили в Москве. Проект «Читающая нация» стартует в Акмолинской области. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Петропавловске прошел кинолекторий «От хроники к будущему». Масштабный просветительский проект, приуроченный к 30-летию телерадиокомплекса «Президента», достиг северных регионов страны. Вниманию жителей Петропавловска были представлены картины «Куатта Серктес», «Человек с острова Кулала», «Тревел Казахстан» и «Апорт». Напомним, республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» ранее уже успел пройти в Астане, а также в южных, западных и восточных регионах страны. Теперь географию проекта дополнят города Костанай, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Талдыкорган и Кунаев. Финальный же показ будет организован 25 сентября в Алматы. Ученые научного центра ЕСУИ-ведения Национального историко-культурного музея-заповедника Азрет-Султан обнаружили в Российской государственной библиотеке ранее широко неизвестную рукопись 17 века, посвященную истории и духовному учению тариката ЕСУИ, передает Казинформ. Научная работа проводится во исполнении поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по всестороннему изучению и популяризации наследия Хаджи Ахмеда ЕСУИ, а также в рамках утвержденного правительством плана развития ЕСУИ-ведения. Произведение, созданное в Бухаре, является важным письменным источником по истории школы ЕСУИ. В рукописи рассматриваются принципы суфийского воспитания, традиция публичного зикра к Хаджи Ахмеду ЕСУИ, хакимата и духовная преемственность. Она также содержит сведения о духовной цепи, восходящей Хаджи Ахмеду ЕСУИ, хакимата, зангиата и последующим представителям тариката. В настоящее время специалисты готовят научное описание рукописи. Ее текст будет сопоставлен с известными списками произведения, после чего ученые проведут текстологический анализ и введут результаты исследования в научный оборот. Интеллектуальный марафон в рамках проекта «Читающая нация» стартует в Акмолинской области, передает 24KZ. Инициатива призвана повысить интерес к книгам и укрепить культуру чтения. В книжной эстафете могут принять участие школьники, педагоги, спортсмены, госслужащие и целые семьи. Организаторы планируют открыть проектный офис в Кокшетау и запустить цифровую платформу для регистрации участников. Каждый участник сможет прочитать до 15 книг из рекомендованного списка, включающего более 300 произведений на казахском и русском языках. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Өз жанның сыры. Саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: классик радиосымен жаз мезгілі.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, соль минорлы номер 2 концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Барабан. Самый древний и самый интернациональный музыкальный инструмент. Судите сами, ударные инструменты в виде маленьких цилиндров и датируемые более чем 6000 лет до нашей эры найдены в Месопотамии. На наскальных рисунках в пещерах Южной Америки изображены люди, бьющие руками по предметам, очень напоминающим барабаны. Кроме того, археологи отыскали барабаны в Моравии, в Древнем Египте и Шумере. Их возраст исчисляется 5, 4 и 3 тысячами лет до нашей эры. Барабаны сопровождали ритуальные обряды, танцы и различные церемонии. К тому же он был лучшим сигнальным средством. Инструмент можно было легко изготовить, он создавал много шума, и его звук прекрасно разлетался на большие расстояния. Предок барабана – простая каменная или деревянная колотушка, которой пользовались еще первобытные люди. Первые барабаны были устроены практически так же, как и сейчас. За основу брался полый сосуд или обруч. На него натягивались с двух сторон мембраны из кожи животных. Их стягивали жилами, позже жилы заменили веревками, а затем и специальными металлическими креплениями. Две разновидности барабана, большой и малый, уже давно полноправные члены симфонического и духового оркестров. Главное назначение большого барабана – одиночные удары от очень тихих до громовых. В Европе большой барабан сначала был участником только военного оркестра. И только в начале 18 века появился в оперной партитуре. Композиторам понравилось использовать его в изобразительных целях. Пушечные выстрелы, гром, неожиданный удар судьбы. А также незаменим он был для имитации так называемой янычарской музыки, на которую одно время в Европе была мода. У малого барабана звук сухой и отчетливый. Вообще малый барабан – военный походный инструмент. В симфонический оркестр он попал позже большого, в 19 веке. Его дробь отлично подчеркивает ритм музыки, оживляет ее и создает тревожное настроение. Однако есть примеры, когда малый барабан становится практически солирующим в оркестре. К примеру, в «Болеро» Равеля он не умолкает ни на секунду. А у Шостаковича в 7-й симфонии сразу 3 малых барабана усугубляют зловещесть и неотвратимость фашистского нашествия. Многие народы почитают барабан как магический инструмент. Например, легенда одного из племен североамериканских индейцев гласит, когда 8 тысяч барабанщиков соберутся вместе и застучат в там-тамы, пульс планеты гармонизируется, и народы Земли будут жить в мире и согласии. И вообще индейцы считают, что сам барабан – это и есть вся Вселенная, а его размеренный сильный бой – это пульс сердца, бьющегося в ее центре. Они говорят, покуда слышен бой барабана, земля не умрет.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанский оперный певец одержал победу на международном конкурсе в Твери. Тысячелетние постройки и следы жизни людей нашли в Жамбылской области. Премьера драмы «Аркалыктын ахтаңы». Британская академия кино и телевизионных искусств обновила правила. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Солист Астана Опера и участник молодежной оперной программы Большого театра тенор Нурсултан Ануарбек завоевал третье место на 5-м международном конкурсе молодых оперных певцов имени Сергея Яковлевича Лемешева. Крупное музыкальное событие проходило на сцене Тверской академической областной филармонии, передает Елордаинфо.кз. Юбилейный конкурс объединил более 150 исполнителей из Казахстана, России, Китая, Турции, Гватемалы, Боливии, Узбекистана и Беларуси. В творческом состязании принимали участие оперные певцы от 20 до 35 лет, студенты и выпускники консерватории, а также солисты музыкальных театров и филармоний. Выступление оценивало авторитетное международное жюри, в состав которого вошли видные деятели искусства из Казахстана, России, Швейцарии, Сербии и Турции. На первом и втором этапах участники выступали в сопровождении фортепиано, а финальный третий тур и гала-концерт лауреатов состоялись в сопровождении симфонического оркестра Тверской филармонии. Археологи обнаружили постройки 11-12 веков на территории городища Акжар в Жамбылской области, передает 24KZ. Во время раскопок специалисты нашли остатки сооружений из сырцевого кирпича. Также из-под земли подняли фрагменты керамики, железных и стеклянных изделий, каменные орудия и кости домашних животных. По словам ученых, находки помогают понять, как жили люди в средневековом поселении. Особый интерес представляют кости животных. Их изучение позволит узнать больше о хозяйстве, питании и образе жизни жителей Акжара. Исследователи надеются, что новые данные помогут определить роль древнего городища в истории Каратау и развитии средневековой городской культуры. Состоялась премьера драмы «Аркалыктын ак таңы», «Рассвет Аркалыка», передает 24KZ. Спектакль представили на сцене Казахского театра юного зрителя. Его посвятили 70-летию города Аркалык и 95-летию со дня рождения выдающегося историка и этнографа Узбека Лежанибекова. На премьерный показ собрались деятели культуры и общественности, представители интеллигенции со всей страны. Сценическое произведение рассказывает о прошлом и настоящем региона, а также о жизни и исторической роли ученого, который внес значительный вклад в развитие страны. Британская академия кино и телевизионных искусств обновила правила подачи заявок и оценки фильмов на церемонии BAFTA 2027 года. Теперь оргкомитет будет при необходимости проверять степень использования искусственного интеллекта в заявленном фильме или сериале. В категории «Лучший британский фильм» число номинантов расширено с 15 до 20, а категорию «Лучший детский фильм» решили переименовать в «Лучший семейный фильм». Напомним, ранее новые требования к заявкам на «Оскар» представила Американская киноакадемия. Использование искусственного интеллекта для претендентов в 2027 году тоже будет ограничено. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

орындалған Александр Власов. На стихи Александра Пушкина романс «Фонтан» у Бахчисарайского дворца. Орындаған Әлібек Тінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.